0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски» – Германия в детали.
1: Кажется, людям из постсоветского пространства легко узнать друг друга. Общий язык, знакомые фамилии, непереходящая любовь к оливье, Наполеону и разговорам на кухне. Но между теми, кто приехал в Германию недавно, и теми, кто живет здесь уже лет 30, часто лежит целая культурная эпоха. Старожилы сами не заметили, как обросли немецкими привычками. Они занимаются долгосрочным планированием, тщательно хранят документы, уважают тишину и даже радуются порядку. Им кажется, что они остались прежними, но те, кто приехал недавно, замечают, что-то не так. Немецкие привычки незаметно стали частью характера. Сегодня поговорим о тех немецких чертах, которые помогают жить в стране Шиллера и Гёте. И, возможно, к некоторым из них стоит присмотреться внимательнее. В студии Алена Колесникова и Леонид Поляков. Вы слушаете «Космо по-русски. Германия в деталях». Леня, у нас сегодня 8 пунктов, самых важных, о которых мы обязательно хотим поговорить. И первый. Если вы достаточно долго живете в Германии, вы начинаете получать удовольствие от планирования. Сначала это как бы кажется безумием, а потом выясняется, что отпуск на следующий год уже забронирован, билеты куплены по скидке, гостиница выбрана и даже продуманы экскурсии. Лень, я знаю тебя много лет, ты человек достаточно упорядоченный. Скажи, пожалуйста, вот у тебя это личная черта характера или благо, приобретенное в Германии?
2: Я скажу больше. Все это совсем не так. Я уж не знаю, чем произвел такое впечатление на тебя вот в отношении упорядоченности, но вот то, что касается планирования, например, какой-то поездки, это просто не ко мне. Хотя я точно знаю, что многие именно так и поступают и уже заранее знают, где будут в отпуске через год, а может быть и больше. У меня происходит совершенно иначе, поэтому я езжу только на автомобиле, но никакой поезд не пойдет по расписанию вот тогда, когда я этого захочу, да, расписание – это расписание, он не может поменять его произвольно. А автомобиль едет тогда, когда мне это нужно, поэтому я могу отправиться в любую поездку, ну, сколько мне нужно на подготовку, 2 часа, наверное. По дороге остановиться на автобане, открыть любой сайт для бронирования гостиниц, еще 15 минут. И вот, собственно говоря, все планирование у меня на этом и заканчивается. Но я, видимо, не характерный в этом отношении пример, поэтому я себя немцем и не считаю.
1: Не знала, Лёня, я о тебе таких подробностей. На самом деле, действительно, не характерны люди, которые, как и я, давно очень живут в Германии, стараются, по крайней мере, те, кого я знаю, запланировать какие-то важные вещи уже заранее и записывают это в календарь. А как же наш следующий хайлайт – сортировка мусора? Это тоже не к тебе?
2: Нет, в этом отношении я веду себя совершенно стандартным образом и достаточно давно. Вот, кстати говоря, даже не знаю, чем это было вызвано. Может быть, тем, что начальный такой вот базовый период социализации в Германии у меня проходил в студенческой среде, которая достаточно уже тогда, там, в 90-е годы, была очень экологически грамотно ориентирована. И университет, по-моему, кстати говоря, берлинский, был одним из первых мест, где появились многочисленные вот эти разноцветные контейнеры и цветные пластиковые мешки для сортировки мусора, пластик отдельно, бумага отдельно и так далее. То, что сейчас, конечно, можно увидеть везде, университет, но, разумеется, это его роль, был одним из пионеров в этом направлении. И меня, кстати говоря, именно тогда поразило, когда я увидел, как приехавшие рабочие, уборщики, которые занимались уборкой мусора, приехали с каким-то одним большим мешком, таким грязным, таким каким-то очень неаппетитного вида, и в этот мешок, увы, пересыпали содержимое всех остальных. Поэтому и пластик, и бумага, и все остальное, все это попадало в конечном счете в одну и ту же емкость.
1: Вот это ты зачем сейчас рассказал?
2: Это не характерно, но это говорит о том, что часто даже вот эти все правила, к которым мы привыкли, все они в Германии появились когда-то. Это так было не всегда. Просто многие вещи, они стали привычными, а вот период, когда они только устанавливались, он был достаточно проблемным и здесь, поэтому Германия, ну, обычная страна в этом отношении. Все хорошее, что мы сейчас наблюдаем вокруг себя, кто-то должен был придумать и организовать.
1: Я думаю, что о сортировке мусора нам следует как-нибудь рассказать отдельно. Дело в том, что немцы старательно сортирующие мусор, и очень многие наши соотечественники, выходцы из постсоветского пространства, тоже стараются это делать. Дело в том, что эти громадные депонин, мусорные свалки, устроены таким образом, что если мусор рассортирован, но рассортирован хотя бы чуть-чуть неправильно, переработать его уже не получится, и тогда он просто сжигается. И коротко просто скажу, что энергия сжигаемого мусора не вылетает в трубу, а поступает на электростанции. Но немцы всегда действительно сортируют мусор, причем люди любых поколений, совсем молодые, пожилые, люди среднего возраста. Для них это важно. Это дает им ощущение, что они не просто выполняют правила, что для немцев, конечно, тоже важно. Они получают от этого громадное удовольствие. Так вот, не просто выполняют правила, а делают что-то действительно полезное для своей страны, для планеты в целом, для человечества.
2: И дальше на эту же тему. Вы начинаете носить с собой тканевую сумку. Не обычный полиэтиленовый пакет из магазина, а именно тканевую сумку, многоразовую, надежную, которая всегда с вами. Так или не так?
1: И так, и не так. Я помню, что в какой-то момент я заметила, что самые шикарные, самые красивые, самые дорого одетые женщины, да и мужчины тоже, ходят в супермаркеты с корзинками. И мне это показалось настолько шикарным. У нас с корзинками ходят по грибы, да и то только в фильмах. Да? На самом деле корзинки стоят обычно где-нибудь по углам, что-то в них хранится, ну, кошку можно перевести. А вот они действительно ходят с очень красивыми, аккуратно плетёнными корзинками, и я решила, что нужно сделать так же. Взяла корзинку, пошла в магазин. Я должна сказать, что я обила себе все коленки. Мне было невероятно неудобно. У меня даже заболело плечо. Вот если вам интересно, почему, попробуйте сами носить тяжелую корзинку какое-то время. А что касается аккуратных сумочек, да, я действительно ими с удовольствием пользуюсь, потому что советская и постсоветская привычка использовать фирменный пакет из магазина, как обычную тару, с которой можно ходить каждый день, всегда в детстве еще, казалось мне настолько чудовищной, невероятной, совершенно провинциальной и печальной, что если мне приходится принести домой продукты в пакете, я, честно говоря, испытывая колоссальное угрызение совести за свое неправильное поведение, пакет этот сразу выбрасываю. Лень, я смотрю, у нас в списке следующим стоит: люди, живущие в Германии долго, начинают уважать воскресенье. Воскресный покой, воскресную тишину и воскресное уважение соседей друг к другу. Как ты к этому относишься?
2: Ой, я к этому очень положительно отношусь. Я и субботу соблюдаю, и воскресенье вообще, когда есть свободные дни, почему же надо что-то делать в такое время? Было бы совершенно неправильно. Ну и плюс к этому, если серьезно, я живу в отдельном доме, поэтому для меня соседи – это не просто те, кто находится за стенкой, я их никогда не вижу или встречаюсь в лифте, а это люди, которых я вижу ежедневно, с ними здороваюсь, поэтому если вдруг я в воскресенье утром, вооружившись, не знаю, там, пилой, пойду пилить какое-нибудь дерево или забивать гвозди молотком, но они очень удивятся, да я даже, честно говоря, не могу предсказать какие-то их действия, это, безусловно, не будет агрессия, но они с таким удивлением на меня посмотрят, что мне просто будет очень стыдно.
1: На меня в свое время очень подействовало, когда я первый раз заметила, что действительно соседи не шумят по воскресеньям. На это понадобилось несколько лет, я просто не воспринимала эту информацию, и когда я это наконец-то поняла и осознала, что это абсолютный люксус иметь тихий день, когда все относятся друг к другу с уважением, как-то вот очень глубоко это прочувствовала, этот момент имеет для меня важное значение. Я никогда не буду шуметь ни в воскресенье, ни поздно вечером, пользуясь только тем, что соседи слишком деликатные люди, чтобы сделать мне замечание.
2: И, кстати, со временем перестают раздражать даже закрытые по воскресеньям магазины. Я знаю, что вот первое время, те, кто приехал недавно, они возмущаются, как так, там, вечером магазины закрыты, да, должны работать круглосуточно, и тем более в воскресенье, почему это необычный рабочий день, как это происходит, не знаю, там, ну, в других каких-то странах. Ну вот, кстати, простой пример. Долгое время в Польше тоже все магазины работали по воскресеньям. Наша соседняя Польша, тут час езды. И да, это было удобно. Кто-то ездил даже в воскресенье для того, чтобы там сделать какую-то покупку. Потом в Польше пришло к власти консервативное правительство, и вся вот эта воскресная торговля постепенно закончилась. И, в общем-то, стало понятно, что без этого прекрасно можно обходиться. Ну, планировать действительно как-то. Вот мы говорили о планировании. Значит, планировать так, чтобы все покупки, ну, можно было совершать там до этого или после того. В воскресенье спокойно отдыхать дома.
1: Да, это действительно вопрос привычки в основном, как и другой вопрос привычки, а именно читать деловые письма и договоры. Может быть, не все, может быть, хотя бы первые страницы и то, что написано мелким шрифтом. Для человека из постсоветского пространства это действительно уже серьезный шаг. Но не выбрасывать, не оставлять непрочитанными ни договоры, ни деловые письма ни в коем случае нельзя. Я понимаю, что привыкнуть к этому сложно, потому что обычно они напечатаны на какой-то сероватой, неприятной на вид и на ощупь бумаге. Язык, которым они написаны, не переводим для человека, но теперь у всех в телефоне спрятался маленький чат GPT, и он прекрасно справится с этой задачей и может, даже переведя уже это письмо на русский канцелярский язык, совершить еще одно усилие и перевести его на человеческий и объяснить, как нужно в сложившейся ситуации реагировать, если письмо требует этого от вас.
2: Честно говоря, я даже не очень представляю, а как иначе-то вообще? Вот ты подписываешь какой-то договор, не глядя, не считая, а что там внутри может быть написано, все что угодно, да, но это было бы странно. Да, перед тем, как поставить свою подпись, хорошо бы ознакомиться с тем, ну, собственно, что ты этой подписью удостоверяешь. Это понятно. Хранение бумажек в Германии, кстати говоря, оно четко регламентировано. Все документы нужно хранить, ну, большинство документов, скажем так, не все, большая часть документов, надо хранить в течение 10 лет. Это вот действительно есть такие не рекомендации, а правила. Поэтому в любой момент, например, налоговая инспекция может у вас потребовать какой-то договор, который истек 9 лет назад, потому что 10 лет еще не прошли, и это совершенно нормально. Что касается меня, меня это совершенно не удивляет, потому что, ну, я вообще к бумажкам отношусь очень положительно, и даже со мной такая небольшая стопочка, большая на самом деле, приехала сюда из Москвы, и там хранятся бумаги, которые давно уже не актуальны, но они за это время успели превратиться в библиографическую редкость, наверное. Тоже не знаю, как это правильно назвать. Поэтому в этом отношении вот у меня немецкие правила не вызывают никакого протеста.
1: Вот, Лёнь, какое уважение к печатному слову. Поэтому я думаю, что ты с таким же уважением будешь относиться и к чекам, с каким к ним относятся немцы. Да и я, на самом деле, со временем научилась ценить чеки и выбрасывать их, во всяком случае, уже после того, как копии их были поданы в налоговое ведомство. Существует такой анекдот, дословно не помню, но смысл в том, что вот вы начинаете хранить чеки, потом папки с разделителями, потом электронные копии папок, а потом ваш диагноз очевиден, к врачу уже можно не ходить.
2: Вот так люди постепенно становятся немцами. Еще одна интересная особенность немецкой жизни, по крайней мере, так говорят те, кто наблюдает за этим со стороны, изнутри, может быть, это не настолько очевидно, это любовь ходить пешком. Ну вот я не знаю, собственно, меня удивило, честно говоря, когда я обнаружил такую формулировку. Действительно, я привык много ходить пешком, хотя бы потому, что запарковаться в городе рядом с тем местом, куда ты едешь, обычно очень тяжело. Найти какую-то парковку на расстоянии километра или полутора, ну, километра примерно, вот для меня как бы нормальное расстояние между местом парковки и целью – это около километра. Ну, что такое, 10 минут пешком пройти вообще ни о чем, совершенно нормально.
1: Начинается с дальней парковки, а потом уже и глазом моргнуть не успеешь, как чешешь в гору с рюкзаком, в горных ботинках.
2: Или паркуешься на расстоянии не километра, а 3 километра, потом достаешь из багажника велосипед, садишься на него и едешь дальше.
1: Что касается меня, я привыкла гулять еще в детстве, чуть ли не каждый вечер, для того, чтобы спокойно провести вечер, поговорить с родственниками, друзьями, даже с соседями. Люди выходили из дома на 2-3 часа и гуляли. Это называлось хотелось гулять. В Германии это называется, наверное, ходить пешком. Речь тогда не шла о том, что ходьба – это кардиоспорт, невероятно полезная вещь, и обязательно нужно какое-то определенное количество в неделю пешком пройти. В современных телефонах шагомер установлен по умолчанию. Даже если вы понятия не имеете о том, что он у вас есть, эта штучка каждый день отсчитывает количество пройденных шагов и количество пройденных километров.
2: Ну, у меня такой традиции нет. Я привык разговаривать не в движении, не гуляя по улице, а на московской кухне. Тем не менее, да, это никак не связано с привычкой ходить пешком.
1: Ну что ж, на сегодня это все. И, Лёня, я думаю, так много говорив сегодня о немецких традициях, пришло время соблюсти свои, поэтому пойдем-ка пить чай.
0: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.